0: пост главы 21-го правительства. Встреча политиков запланирована накануне завтрашнего заседания Сейма, на котором Гитанас Науседа должен представить парламентариям кандидатуру Синкявичуса на должность премьер-министра. Перемены во власти происходят после того, как социал-демократы изменили состав правящей коалиции. Вместо партии Заряня Монаса в нее вошел Союз демократов во имя Литвы. Какой будет программа нового кабинета министров и его окончательный состав, пока неизвестно. Накануне в отставку ушло правительство под руководством Ингиру Гинене. Президент поручил ему временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета. На странице Facebook, посвященной иностранным добровольцам, воюющим за Украину, подтверждена гибель литовского добровольца, который ранее считался пропавшим без вести. Первым об этом сообщил портал 15 Мин. По его данным, литовец, служивший с февраля в вооруженных силах Украины, помощником гранатометчика, не вернулся с боевого задания, которое выполнял 2 июня. Ранее на фронте в Украине погибли еще двое литовских добровольцев – Тадас Тумас и Томас Валентелис. По данным службы занятости, за год число безработных в Литве сократилось более чем на 8 тысяч человек. Сейчас в стране зарегистрировано свыше 145 тысяч безработных. Это почти соответствует численности населения Клайпеды. Заместитель директора службы занятости Гитис Дарулис отмечает, что самый высокий уровень безработицы сохраняется среди молодежи. Хотя и в этой группе он постепенно снижается. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Неринге, а самый высокий – в Калварии. Социологические опросы показывают, что все меньше украинцев, проживающих в Литве, планируют вернуться на родину сразу после окончания войны. По словам исследователей, за последние годы многие семьи интегрировались в литовское общество, а дети адаптировались к местной системе образования. Среди основных проблем украинцы по-прежнему называют изучение литовского языка, трудоустройство и неопределенность относительно своего дальнейшего правового статуса в стране. Подробнее об этом рассказывает представительница украинского центра Анна Злобинец.
1: Соцопросы очень важны, потому что украинцев очень много сюда приехало, очень многие приехали в первую очередь из-за того, что здесь будут понимать русский язык, не все говорят по-английски. Кто-то имел здесь друзей, кто-то имел здесь семью уже ранее, кто-то имел рабочие контракты. И многие столкнулись тоже вот с вызовами, куда ехать. Это была выбрана Литва. Украинцев очень много сюда переместилось. И точно так же по моим опросам, вот сколько мы проводили, разговаривали с людьми с инвалидностью. То есть люди, которые имеют проблемы по здоровью физически, они тут также вот сталкиваются с огромным количеством трудностей. Один из главных вызовов, как люди говорят, это знание языка. Люди очень хотят интегрироваться, потому что культура похожа, язык, очень много схожих языков, литовский, украинский, есть схожие, но проблема в изучении языка во времени. У некоторых людей была проблема и трудности в трудоустройстве, потому что даже люди с несколькими высшими образованиями, со степенью научной, они не могут устроиться на работу либо без знания английского языка какого-то минимального. Ну и тем более литовский язык, и людям приходится работать на более низкооплачиваемых работах. Вот на примере тех же соцопросов, которые проводила я, если в 23-м году, когда я задавала вопрос украинцам, когда закончится война, вы готовы вернуться домой, у меня, наверное, 80% отвечало: да, мы вернемся домой. Последний соцопрос, который я проводила, был в 25-м году летом. И когда я людям задавала этот вопрос, 30% мне уже сказала, что да, если будет безопасно, если ничего не изменится, мы готовы вернуться. Сейчас прошло уже 4, уже 5-й год пошел. Многие люди очень интегрировались, дети привыкли, особенно дети, которые сюда приехали более маленького возраста. Они посещают литовскую систему образования, у них есть литовские друзья. То есть их друзья в Украине, они точно так же разъехались в связи с войной, либо в силу возраста они еще не имели каких-то вот сильно дружеских, тесных связей с детьми. И, соответственно, родители видят, что у детей здесь круг общения. Дети, для них вот это уже Литва стала вторым домом. И, соответственно, родители будут принимать решения, в первую очередь, исходя из того, что хорошо детям. И точно так же в связи с тем, что уже столько времени прошло, люди здесь живут, все равно как-то ассимилировались, выучили многие язык. То есть на элементарном уровне, я думаю, практически каждый украинец может свободно поговорить и в автобусе, и в том же магазине, в продуктах, то есть базово понимают.
0: Но вы все равно говорите о том, что вот изучение языка является основной проблемой.
1: Изучение языка — огромная проблема, потому что огромное количество желающих.
0: На бесплатные курсы вы, наверное, имеете?
1: На бесплатные курсы, да, потому что по отзывам эмигрантов с других стран, которые приехали сюда и живут до 2022 года, до того, как массово поехали украинцы, люди делятся информацией, что курсы и индивидуальные уроки были в разы дешевле, чем они есть сейчас. Цены растут, спрос растет, естественно, то есть спрос, предложение, поэтому зарплаты не хватает для того, чтобы и заплатить за аренду жилья, которое точно так же растет из года в год. Коммунальные платежи точно так же растут. Дети ходят в какие-то секции спортивные, развивающие. Это тоже стоит денег, поэтому люди, естественно, будут в деньгах экономить на языковых курсах.
0: Что еще является вот сейчас злободневным вопросом для украинских беженцев?
1: Наверное, я могла бы сказать статус. Очень много людей, вот даже если отодвигаю в сторону язык, его не отодвинуть, он как бы рядом. Но самая большая проблема и больше всего то, чего боятся украинцы, это статус. Потому что по работе есть определенные критерии, и единицы пройдут по рабочему виду на жительство, потому что низкий уровень зарплат людям предлагается. И не все работодатели хотят оформлять трудовой контракт, вот как рабочий вид на жительство. Поэтому люди очень надеются, что, возможно, будет какой-то что-то придуман, возможно, Сейм разработает какой-то другой инструмент перехода этих семей, этих людей, потому что тут очень большой процент женщин с детьми, у которых мужья находятся в Украине. Кто-то воюет, кто-то не может выехать, кто-то работает, но так как женщины уже здесь интегрировались, их дети ходят в школы, их дети ходят в садики. Много молодых украинцев, кто приехал сюда подростками, они поступили в литовские университеты. Соответственно, они сейчас себя видят немножко в другом будущем, чем они себя видели 4 года тому назад. Это все изменилось. И изменилось это кардинально. Поэтому многие жены ждут, когда они смогут восстановиться со своими мужьями. Соответственно, сюда будут хотеть приехать, восстановиться их не мужья, которые тут захотят работать. Ну, как бы быть с официальным статусом, изучать язык и как бы строить свое будущее здесь, в этой стране.
0: Говорила представительница украинского центра Анна Злобинец. В период празднования Йоніня с полицией обещают уделить повышенное внимание безопасности дорожного движения. Сотрудники проверяют трезвость водителей и контролируют соблюдение других правил дорожного движения. По словам представителей полиции, дорожно-транспортные происшествия, вызванные безответственными водителями во время Йоніня, ежегодно приводят к жертвам. С 2018 года в период празднования Йоніня в таких авариях погибли 17 человек и более 300 получили травмы. Из-за продолжающихся украинских ударов по объектам инфраструктуры в оккупированном Крыму назначенные Россией власти сообщают, что без электроснабжения сейчас остается около половины жителей полуострова. Киев подтвердил, что в последние дни нанес серию ударов по важным объектам, включая электроподстанции и топливные хранилища. Цель этих атак – максимально изолировать Крым от России. Кроме того, в Крыму и как минимум в 15 российских регионах введены ограничения на продажу топлива. Как в последние недели Украина усилила удары по объектам, которые помогают России продолжать войну. В Киеве такие действия называют дальнобойными санкциями. Тем временем в результате российского удара по Харьковской области погибла женщина, а в приграничном Белгородском регионе России в результате атаки украинского беспилотника погиб мужчина. После того, как священник Русской Православной Церкви из России Константин Кокора публично выступил против позиции церковного руководства по войне в Украине, его запретили в служении. Полтора года он продолжал служить алтарником, однако постепенно пришел к выводу, что больше не видит для себя будущего в стране. Сам он говорит, что после запрета оказался в ситуации, которую называют гражданской смертью. Лишился возможности служить и потерял привычный круг общения. В интервью ЛРТ он рассказал о причинах своего отъезда во Францию, о том, как война изменила жизнь российских приходов, почему считает поддержку войны антиевангелием.
2: Решение зрело очень долго, с трудом таким большим его вымучивали, потому что зрели, так сказать, потому что, конечно, не хотели уезжать. То есть, когда я становился священником, и вообще, когда мы жили в Москве, не было никогда мысли, что куда-то, когда-то мы покинем Россию. Но ситуация, в которой мы оказались, она была критичной. То есть, когда меня запретили за несогласие, я оказался в таком положении, знаете, ну, это так называемая гражданская смерть. То есть, я не мог нормально устроиться.

0: на работу, которую хотел, да, по церковной линии или около церковной линии. Не видел никаких перспектив для себя, чувствовал отчуждение людей, которые там могли просто вот из жизни уйти, или я понимал, что больше смысла нет общаться, потому что мои взгляды, они противоречат мнению большинства людей. И как священник я пришел в такой тупик, потому что я не мог совершать ничего из того, что я мог делать раньше. Естественно, не исповедовать, не причащать, не выступать на телевидении, на радио. Да даже крест носить не мог священнически. Мне запретили носить крест, рясу и давать благословение. И в такой атмосфере, ну, мы с женой поняли, что это совершенно бессмысленно ждать каких-то перемен. Плюс к этому это касается не только меня, потому что в школе, например, моим детям говорят такие вещи, которые невозможно воспринимать спокойно, о том, что вот русские воины сейчас умирают, а вы вот здесь сидите, вы тоже должны там, значит, переживать, тоже должны достойно себя вести, что вот они за вас несут вот эти потери, жертвы. То есть все это как бы ради вас делается. Или когда они поют песню, которая является сигналом к началу боя. И вообще, в принципе, сама атмосфера в стране, когда ты понимаешь, что ты белая ворона, и что твое мнение, оно становится больше и больше известным всем, потому что ты запрещен. Да, раньше ты был везде, теперь тебя нет нигде. Раньше ты мог служить, мог проповедовать, теперь ты вообще ничего не можешь. Ну и плюс ситуация с людьми, которые нам знакомы. Мы читаем новости, мы слышим, что происходит, мы знаем, как все это происходит с теми, кто не согласен. И в том числе с нашими знакомыми, да, с теми людьми, которых мы могли знать через кого-то. И такой большой пример был, когда одного из знакомых просто взяли и посадили на пустом месте, сфабриковав дело. И ну, мы поняли, что все это какой-то и беспредел, и для нас это тупиковая ситуация, когда нам нужно просто что-то решать. Не ждать, как этого можно в каком-то варианте сделать, а именно что-то решать. Мы с женой молились, мы как верующие люди старались узнать волю Божию, и я к Господу прямо обращался и просил его показать мне смысл. Если он есть здесь, оставаться этот смысл, то я обязательно останусь. Но ситуация складывалась так, что ни внешне, ни внутренне этого смысла уже я не видел.
1: Насколько церковная жизнь вовлечена в специальную военную операцию, так называемую, в разговоры о войне, в упоминание войны, в богослужение по этому поводу и так далее?
0: Я бы сказал, что на местах это все по-разному проявляется. То есть плюс-минус вовлечены, естественно, вообще все. Потому что та молитва, например, из-за которой меня в итоге запретили, она повсеместно распространена, и патриарх благословил ее читать без каких-либо там отклонений, так скажем, да, то есть без каких-либо вариантов и замен. Вот. Ну, хотя бы это говорит, что это маркер такой лояльности. То есть вся церковь, она призвана просто быть согласной с политикой государства. То есть и других вариантов нет. А дальше все это на местах преломляется по-разному. Есть фанаты этого дела, и они известны, те люди, которые готовы ярко и во всеуслышание это все поддерживать и говорить то, что их просят или чего от них ждут. А может быть, не ждут, они готовы даже опережать. Вот есть те, кто понимают, что происходит беспредел, но молчат, потому что боятся, потому что не все готовы расстаться со своим местом в церкви, быть в изоляции, как, например, мы с моей семьей, да, ну, оказались практически в полной изоляции общественной, расставаться, с, может быть, даже со своей свободой, да, или с возможностью нормально устроиться на работу, а может быть, даже с родиной. Поэтому эти жертвы, они, ну, требуют и мужества, наверное, и веры во Христа, но, ну, и вообще какого-то отсутствия вот этого страха. Но не все это готовы сделать. У кого-то другие обстоятельства, у кого-то, не знаю, там, может быть, да, больные родственники, пожилые родители, обстоятельства, которые не позволяют им это сделать. Но в конце концов, да, это выбор каждого человека, наверное. Каждый со своей совестью остается с Богом, и потом Господь как-то скажет, прав он этот человек или нет. Проявляется это по-разному. Вы знаете, что и в проповедях звучат призывы к молитве о победе, призывы к покаянию, о том, что народ виноват, и значит, вот это во искупление грехов война, в том, что Запад прогнил, что Запад — это такое исчадие ада, а мы вот такие все православные христиане. Причем это может быть жутко противоречиво, потому что нам вроде надо каяться, но при этом мы хорошие, при этом Запад плохой, но воюем мы совсем не с Западом. Например, когда я был на дисциплинарной комиссии, я прямо об этом сказал, и что мы воюем-то вообще-то с кем? Что Святая Русь, о которой мы так долго и упорно молимся, это вообще-то она включает в себя ту же Украину. Вот, на что мне сказали, вообще-то вроде как нет. Я говорю, ну как это нет, да, что мы напали на другую страну с объявлением войны. А мне сказали, что мы не объявляли даже войну. Я говорю, ну тем более мы не объявляли войну, просто взяли и напали. Ну, в общем, жуткие противоречия, лозунги и желание, так скажем, возбудить людей к чему-то, да, к покаянию, к молитве, к ненависти, потому что это одно из самых ужасных проявлений, это разжигание вот этой ненависти. Говорится о том, что это враги, это фашисты, это нелюди, это те, за кого даже не надо молиться, да, потому что, например, патриарх активно, да, говорит о потерях со стороны России и молится, и просит поминать всех, но ни разу этого не было, например, с потерями Украины. Если он считал и раньше, и считая сейчас себя патриархом святой вот этой Руси, то почему бы этого не сделать, например? Ну и плюс вы должны понимать, что это касается не только тех, кто взрослый, то есть тех людей, которые сейчас служат, которые приходят в храм, но и даже детей. Я, как ответственный за воскресные школы, был свидетелем таких ярких проявлений этого нашего псевдопатриотизма, когда приезжал в воскресные школы и инспектировал их. И, например, родители в одной из школ говорят, давайте споем шамана в воскресной школе. Я, естественно, отказался, сказал, что я не люблю шамана, не люблю петь, на что меня так очень-очень как бы косвенно посмотрели и сказали, ну ладно, давайте вы послушаете. То есть в воскресной школе поют вот шаман, да, кто бы мог подумать. Или в другой школе, когда мне говорят, ну вот, батюшка, здесь будет аллея славы ветеранов войны. Я говорю, а какой конкретно войны? Он говорит, ну как, какой, да, то есть еще так, ты что, типа не понимаешь, что ли? Конечно, СВО. То есть здесь еще идет и пропаганда на уровне уже вот детского сознания, подросткового возраста. И когда в школе, в обычной школе я ходил, вплоть до того, что слышал, батюшка, конечно, Евангелие — это хорошо, но патриотизм — это еще выше. То есть самое главное сейчас — это вот, вот этот патриотизм, хотя это совершенно не патриотизм, да, это уже что-то другое. Но церковь, она готова, и это чувствуется, поддерживать во всем власть, она готова исполнять любые приказы, даже если это противоречит Евангелию, все равно Евангелие должно измениться, но не нашего сегодняшней установки. Вы знаете, РПЦ как система, так скажем, ее спикеры, ее общий такой месседж, пропаганда, это действительно, я, это зло, по-другому это не назовешь. То есть это просто антиевангелие. И глубокие корни этого явления, они лежат в том, что, наверное, мы привыкли просто так жить. То есть советский период, он очень сильно дает о себе знать. И Евангелие, о котором я так часто говорю, оно как будто не проросло. Поэтому злом я могу это однозначно назвать. И мне кажется, это очень такое глубокое извращение Евангелия и христианских заповедей. Об этом же я говорил на дисциплинарной комиссии, о том, что я исполняю заповеди. Поэтому это, даже эта молитва, понимаете, это же верхушка айсберга. То есть дело даже не только в молитве, а в том, что ты не можешь иметь свое мнение, в том, что ты, нет никакого диалога между властью и рядовыми, ну даже, например, если мы берем Русскую Православную Церковь, да, это священниками, что нет возможности что-либо донести до власти, о необходимости каких-то перемен, о том, что вообще-то может быть все по-другому. То есть здесь, ну недаром сейчас вы знаете, очень популярно метафора армии. Когда церковь сравнивает с армией, я считаю, что это кощунство, что никогда Христос нигде не называет церковь армией. И то, что с этим все согласны, в том, что люди очень легко это принимают, я считаю чудовищной и катастрофической ошибкой. Потому что ведь дело не только во власти РПЦ, дело и в народе, который с легкостью соглашается на то, что ему говорят. Он с легкостью принимает ненависть, он активно отзывается на пропаганду, он, народ смотрит активно каналы на телевидении и готов свою ответственность и свою свободу отдать в чужие руки и сказать, ну так мне сказали, так мне велели, они лучше знают, а я никто. Мне кажется, это катастрофа, потому что даже по Писанию, по Библии Господь дает нам эту свободу, Он ее и будет спрашивать с нас. Он никогда не скажет, а, ну тебе сказали, если тебе по телевизору так велели делать, или патриарх тебе благословил так поступать, то ты не можешь все равно так поступать, потому что это противоречит тому, что я сказал. И вот это чудовищное равнодушие, которое я на себе, кстати, тоже почувствовал, мне кажется, это вот, знаете, вот такое антихристово равнодушие.
1: говорил покинувший Россию священник Константин Кокора. В Кауновской больнице скончалась несовершеннолетняя девушка, которую накануне вытащили из озера Лампедис. Трагедия произошла вчера вечером. Тонувшую 15-летнюю девушку удалось извлечь из воды и реанимировать. Однако сегодня утром она умерла в больнице. Президент США Дональд Трамп поручил провести расследование из-за высоких цен на бензин. В социальной сети Truth Social Трамп написал, что крупные нефтяные компании не снижают цены на автозаправках пропорционально резкому падению стоимости нефти после достижения предварительного соглашения с Ираном. Американский президент неоднократно заявлял, что после завершения конфликта цены на топливо будут падать как камень. Однако, по мнению экономистов, для возвращения цен на нефть к довоенному уровню могут потребоваться месяцы. В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс Трамп сталкивается с критикой из-за начатой войны и ее влияния на стоимость топлива. По мере того, как в Литву приходит жаркая погода, пожарные спасатели призывают жителей соблюдать осторожность у водоемов. С начала года в стране уже утонули 36 человек. Начальник пожарно-спасательной службы Малецкого района Роландо Спумпутис отмечает, что основными причинами трагедии остаются употребление алкоголя и дети, оставленные без присмотра взрослых. На фоне жаркой погоды специалисты напоминают о необходимости регулярно пить воду, предпочтительно минеральную. Кардиолог Раймондо Скубилюс обращает внимание на то, что чаще всего недостаточно жидкости употребляют люди пожилого возраста. По словам врача, в жару особенно важно поддерживать водный баланс организма, чтобы избежать ухудшения самочувствия и проблем со здоровьем. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается небольшая облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 23-28 градусов. В Вильнюсе ночью осадков не ожидается. Температура составит 12-14 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, температура 24-26 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ-ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе литовского радио передача «Кайпи Утьяси». Сейчас 16 часов 28 минут.